0: Шаричина кавказская колбаса 1 килограмм 8 манат 99 копия. Черкизово аппетитная сосис 1 килограмм 9 манат 35 копия. Рахат маркетлерде эндирим фюрсетлери 4 июнь.
1: Рахат супермаркет радио.

Чаричина кавказская колбаса 1 килограмм 8 манат 99 копия. Черкизово аппетитная сосис 1 килограмм 9 манат 35 копия. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 iyuna denk geçer.